Знаешь, есть у каббалистов секрет. Только вместе нам раскрыть высший свет. Знаю точно, что не